боги-боги-боги-боги-боги, створя со мной. Я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створя со мной. Я сам нор, я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально, морда се здила бамбу.

0: Это до допуст. Как допуст? Какая это допуст? И я разложил концепт допуст. И он говорит, а вы то сами себе делаете, или как? Вы то сами себе делаете, да, как некан грете, па точно делаете. Па мы делаем за то, да преживимо.
1: Yeah.
0: Но, попа видишь ти доемание, им поправаю, вы имате найдражие уре, никол па нимате часа. A to sem jaz vse dobival dol kot take šame, kot take focne proti temu, kaj smo naučeni. Ne? Nam je pa pomembno, a imaš flek na srajci ali ga nimaš. To kakaj, znam, kaj je ta srajca.
2: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
2: Zdravo.
3: Moje ime je...
2: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
1: Ok, čez par minut bom gospoda Barlenca vprašal, kako je prišel do teh 2 hektarjev zemlje. A je to kupil, a je šlo to preko države? Čakaj. Boš povedal, boš povedal.
0: Taki kupo,
1: če imate vi kakšno vprašanje za nje, SMS, nič
0: kakaj rumene fore daješ van?
1: Nič rumene, to mene zanima. Ne bom pisal noben članek.
5: Demo malo ljubezni naprej in potem gremo naprej.
1: Umiri se.
0: Kak je moje?
1: Jaz imam uro, ti imaš čas.